0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Алло, кем сез?

0: yoshlarni anglang. Qisqa satrda.
1: Kurka ham suzyapman deb o'ylagan. Suv qaynaguncha.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Маркес. Маркес. Маркес. Радиосы.

0: ich. Qancha ko'p uxlasang, shuncha ko'p uxlaging keladi. Qancha ko'p ovqat yesang, shuncha tez ishtahang ochiladi. Negadir ishga kelganda bu narsani ko'rish qiyin.
1: Я в моменте и пролетел, который день я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и габ.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Радио Маркес.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресса я жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью воюю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет отлично.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Хотыры бізні қуғын қыла олышмайдыген. Ягоны жаннат.

девочка, девочка, девочка веснушка, самая красивая, слетая с катушек, ты в сердце ранила меня.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио «Маркес».

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.